0: soundtrack de tu vida.
1: 6:55.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,